Немногие в курсе, что с автором песни Леонида Агутина «Хоп, хей, ла-ла-лей» является он, сэр Пол Маккартни. Сделал максимально честное лицо. Но нет, любые совпадения, ассоциации, это совпадение, ассоциации, скажу так. Серьезные, серьезные, точно не скучно. Продолжаем отдыхать вместе. Ретро FM, это Каома и Игорь Саруханов на ближайшее в столице 3 часа 20 минут.

0: сейчас на глаза попалось утверждение, заявление, ну или оправдание некоторых моментов, что в жизни очень мешает то, что у меня привычки и интересы более богатого человека, чем я. Понравилась мысль. Ну, а если серьезно, продолжаем отдыхать с вами вместе. Это Ретро-ФМ, это земляне и Живаго. Скоро к нам подтянутся. Всем классно, сэр.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. 15+.

как мы до этого жили, не знаю, но далее будем с небрежными кудрями. Так заявили редакторы именитого авторитетного глянца. Прическа Джулии Робертс из «Красотки» вернется в моду этой осенью. Разглядел это в новостях. Модницы, модники, тоже готовимся. В столице 3 часа 48 минут. На Ретро-ФМ приближаются Альфа Вилли. И еще раньше услышим Джо Дассен. Такие планы.

Toi, j'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

всем большие приветы. Салют и здрасте. Но в свое время не все дружелюбно встретили и поприветствовали эту балладу Лайнела Ричи. Дело дошло даже до судебного иска. Автор песен Маргарет Грин в 1984 году подала в суд на него, утверждая, что часть песни скопирована с ее композиции. Но суд встал на сторону Лайнела. Хорошо, когда все хорошо кончается для некоторых. Мы же с вами только начинаем отдыхать в столице 4 часа 19 минут. Музыкальную компанию в этом приятном деле и занятии нам скоро составится ваши синие птицы.

0: Все так, goodbye, Саваш. До встречи, до новых музыкальных встреч на Ретро FM. Ну а все свои приветы и здрасте уже адресуем Хедовой и Игорю Саруханову. Именно они на подходе и далее в планах на Ретро FM. Не пропустите, в столице 4 часа 35 минут.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий.

Насколько бы мир не менялся, любовь — это стабильная любовь, а не какой-то частично содержащий продукт, по аналогии с некоторыми придумками маркетологов. Примерно такие мысли у Хэдэуэй. Ну, почти. Почти без 10.5. Столицы на Ретро-ФМ уверенно и верно приближаются Bad Boys Blue.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: 5 утра в Москве. Движемся вперед, как обычно, с песни. Песни из бриллиантовой руки на ближайшее.
1: Ретро-ФМ. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от

Было до и было после, хоть изначально ее исполняли братья Джексоны в Jackson 5. Все же версия Глории Гейнер за счет более быстрого звучания и зажигательного ритма диска казалась более удачной и лучше встречной в эпоху диска. Столицы 5 часов 20 минут на Ретро FM. К нам на музыкальную встречу спешат, торопятся Лев Лещенко, Жан-Мишель Жаре и не только.

0: Ни на минуту покоя. Если интернет позволяет, можете не оставлять наше новое приложение Radio Hub. Хотя интернет в некоторых эпизодах — это некая условность, потому что подкасты Retro FM можно скачать и переслушивать затем в любой момент. Так, проверьте, лучшая музыка Retro FM и множество интернет-музыкальных потоков — все должно быть в приложении Radio Hub. Ищите Radio Hub, ищите, скачивайте его в разных магазинах приложений. Ну, а в столице 5 часов 36 минут. Скоро услышим Юрия Антонова и Million Farmer.
1: Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Radio Hub. 12+.
3: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Одним словом, круто. Можно, оказывается, описать зарплаты в сфере морского пастбищного рыболовства. Зарплата в среднем почти 1 000 000 рублей. Некоторые суммы... Бывает, что ли, подряд лучше кофе? Ну, или это зависть берет свое? Не знаю. Определенно точно могу сказать, что из наших дорогих, любимых артистов ретро-ФМ впереди Крис Дебург и Бакара. Столицы без 10:06. Всем доброго утра.
1: Реклама.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Everyday, every night, всегда и постоянно проверенные временем хиты для нас и с нами на Retro FM. Один из хитов больших и громких, ярких, Пэтти Райан, на смену которому приближаются также большие, яркие и громкие работы Самоцветов и Робби Уильямса. Продолжаем в нескучном месте отдыхать. Столица 6 часов 20 минут.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
2: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Retro FM.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер южный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
5: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, третий этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Папа, а мы все купили к школе?
9: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Теннет. В «Диалог Авто» сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
8: А маме тоже Теннет купим?
9: И маме купим. В «Диалог Авто». Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
10: Ищите уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Шоу «Дорогие гости»
18: на Ретро-ФМ.
17: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
18: Воскресенье, час дня.
17: Подробности на retrofm.ru.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Кто бы что ни говорил, но в этом году они оба на виду на слуху больше обычного. Майкл благодаря магии кино на киноэкранах, а сэр Пол Маккартни в топах и чартах. Минувшим летом его новый альбом занял первое место в британском чарте, установив при этом очередной исторический рекорд по частоте лидерства в хит-парадах. Пластинка, к тому же, также стала первой в чарте виниловых пластин. Все в целом заслуженно. Но в любом случае, наше поздравление. В столице 6 часов 35 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим Modern Talking и Владимира Маркина.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: ОАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
3: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
4: Больше сделок.
3: Квартиры от агентства «Статус».
4: Строительство загородных домов от частного застройщика.
3: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
5: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
6: Интернет-поток RetroFM 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е.
1: 12+.
7: RetroFM.

И гоняют балду, что ли, другие энтузиасты воплощают задуманное в реальность. Высмотрел новость, что сделали канатного робота-манипулятора, который висит под потолком на тросах и перемещается по всей комнате, поднимая предметы. Такой этакий помощник. За такую игрушку хотят примерно 90 тысяч рублей. Робот-манипулятор управляется либо ИИшкой, либо можно самому взяться за дело, как вот эта вот игра «Вытягивать мягкие игрушки» есть. Вот подобным образом поиграть. В столице 6 часов 49 минут. На Ретро-ФМ приближается Саманта Фокс.

0: Все, кто рассчитывает на условный май месяц этой осенью, благодаря бабьему лету, для жителей столицы у меня не очень новости. Всего 2 дня на следующей неделе, что-то похожее, может, и будет, а на этом все. Прогреваемся, согреваемся другими способами, что ли. Например, музыкально, бодрыми ритмами. Здесь на Ретро FM, с ними на подходе «Мираж» и «Восток» в столице. 7 часов 20 минут.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер южный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.

Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: больше. Бывает, не бросит, да и меньше тоже. Советует и советует. Имею в виду гороскоп. Судя по общим прогнозам, эта суббота будет располагать к общению, интеллектуальным занятиям и приятным контактам. Хорошее время для встреч с друзьями. Целиком и полностью от и до. Гороскоп на сегодня ловите в эфире RedRFM в начале следующего часа, после 8-часовой границы в Москве. Ну а с минуты на минуту не пропустите, как минимум, Стинга в Москве. 7 часов 34 минуты.
1: Реклама. В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Казани 554 20.

Время явно не стоит, не топчется на месте, особенно в выходные. Спешит убежать от нас. В столице уже 7 часов, практически 49 минут. На Ретро-ФМ сразу после 8 с нулями встречайте Андрея Мареева. Я под грядущие музыкальные мотивы Патрисии Касс пойду. Пойду в ОБСе посмотрю, как там Москва готовится к Дню города. Всех жителей и гостей столицы. Так, утро пораньше. С праздником. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.

0: Работа день будет располагать к общению и интеллектуальным занятиям. Овны, не оставайтесь сегодня в четырех стенах, лучше выбраться в небольшую поездку или на прогулку. Тельцы, первая половина дня будет хороша для покупок красивых и приятных вещей. Близнецы, уделите особое внимание своей внешности, разберите одежду, устройте день для себя любимого. Раки, не стоит принимать решения, которые будут основываться только на ощущениях и интуиции. Только конкретика, только факты. Львы, проведите день спокойно, без ярких впечатлений и новых контактов. Разгрузите нервную систему, она скажет вам спасибо. Девы, вспомните свои достижения и позвольте себе насладиться своими победами. Весы, сегодня вы можете расширить кругозор и укрепить уверенность в себе через новые знания. Скорпионы. День хорош для обмена мнениями и наслаждаться легкостью в общении. Стрельцы. Используйте утренние часы для улучшения отношений с близким человеком. Козероги. Сегодня даже рутинные дела принесут вам удовольствие и удовлетворение. Водолеи. Посвятите этот день занятиям, которые приносят радость. Ну и рыбы. Для максимальной пользы проведите первую половину дня с родными, а вечернее время оставьте для неотложных дел.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: вот совершенно верно. Если кто чего решил, причем сделал это с утра пораньше, да еще в субботу, то не остановишь, не удержишь человек. Старшип на Ретро FM, вот примерно с такой мыслью, в 8 часов и почти 20 минут. Совсем скоро услышим Льва Лещенко и Корону. Впереди еще большее количество ваших любимых песен, друзья. Ну и выпуск новостей тоже будет. Не забудьте послушать.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспомним о британско-австралийской группе Bee Gees. Расскажу, как все начиналось и при чем тут Барбара Стрейзанд. Подробности уже сегодня, в час дня. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер южный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале Ю.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Шоу, где характер решает все.
11: Вставай, вставай!
10: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
11: Да!
10: Болей за Казань. 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
12: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
12: Скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
12: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
16: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
19: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: посмотрели в небо, помолчали, поняли друг друга и что? И пожелали друг другу доброго утра в итоге. Лев Лещенко на Ретро-ФМ. Столица уже 8:30, самое время для новостей. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Топливо пониженных экологических классов начало появляться на АЗС. Как пишет «Известия», автомобилисты заметили бензин Евро-4 на заправках в Пензе, Перми, Татарстане и Кировской области. Вместе с тем, пока его предложение остается крайне ограниченным. Как отмечается, за две с небольшим недели на петербургской бирже реализовано только около 17 тысяч тонн бензина Евро-2-4. Эксперты ожидают, что топливо пониженного экологического класса будет продаваться только в отдельных регионах страны. Сергей Кравцов исключил выдавливание учеников из школы после 9 класса. Каждый школьник имеет право на получение полного среднего общего образования. Вопрос выбора пути после 9 класса должен решаться исключительно на добровольной основе. Процедура отбора в профильные 10 классы, которая применяется при углубленном изучении предметов, не должна превращаться в непреодолимое препятствие для продолжения учебы, заявил министр. Антон Алиханов рассказал о ведущихся с российскими авиакомпаниями переговорах по МС-21. Как отметил глава Минпромторга, поставки этих самолетов обсуждаются не только с Аэрофлотом. Параллельно переговоры ведутся и с несколькими другими компаниями, но это поставки уже после 2030 года, поскольку якорным заказчиком станет Аэрофлот. МС-21, напомню, это среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработанный корпорацией Яковлев. Его вместимость от 163 до 211 пассажиров. Московский транспорт продлит сегодня работу в связи с празднованием Дня города. Станция метро МЦК в ночь на воскресенье будут открыты до 2 часов. До этого же времени продлят работу 17 трамвайных маршрутов в разных районах столицы. А 18 регулярных ночных маршрутов будут курсировать в обычном режиме. В эти выходные в центре города, в парках, учреждениях культуры, на окружных площадках пройдут праздничные мероприятия. На ВДНХ в честь Дня города в эти выходные состоится больше 80 мероприятий. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, тематические площадки будут отражать жизнь москвичей разных поколений. Их оформят в духе определенного десятилетия с середины прошлого века по сегодняшний день. Иммерсивное путешествие начнется с двора 50-х годов, который расположен перед павильоном «Центральный». В конце выпуска курса валют на выходные понедельник: доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро-ФМ. Я всем желаю доброго утра и прекрасного субботнего дня.

0: одна из лучших, на мой вкус, песен в репертуаре Сандры. Очень невероятно красивая, воздушная. В качестве пожелания доброго субботнего утра всем, кто проснулся в этот уже не очень ранний, но все-таки утренний час, и пытается создать себе и настроение, и определить какой-то план действий на этот выходной день. 8 часов 35 минут в столице. Дальше, друзья, услышим E-Type, Владимира Преснякова и группу Smokey на Retro-FM.
1: Реклама. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
3: И включай интернет-потоки Retro-FM.
4: 15+.
5: Телефон рекламной службы Retro-FM в Казани. 554-20.

Но мало кто, честно говоря, вот положа руку на сердце, из нас может похвастаться тем, что с утра пораньше, невзирая на то, в будни проснулся или в выходной, ведет себя как принц или принцесса, уж тем более выглядит как вышеозначенный персонаж, согласитесь. Но есть к чему стремиться, это уже хорошо. И тайп на Retro-FM в 8 часов почти 50 минут. Совсем скоро услышим Сиси Кетч и ансамбль «Синяя птица». Доброго утра вам, друзья!

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

Ну, до ини у нас есть еще определенное количество времени, друзья. Я думаю, что Небесная канцелярия не будет устраивать нам сюрпризов в виде таких мощных заморозков. Поэтому наслаждаемся достаточно теплыми, пусть и дождливыми, выходными сентябрьскими. И, москвичи, с днем города, Москва, с праздником тебя! Доброго всем утра, 9:06 столица. Меня зовут Андрей Мареев. Давайте.

0: контактов. Разгрузите нервную систему. Девы, вспомните свои достижения, позвольте себе насладиться своими победами. Весы, сегодня вы можете расширить кругозор и укрепить уверенность в себе через новые знания. Скорпионы, день хорош для обмена мнениями и наслаждения общением. Стрельцы, используйте утренние часы для улучшения отношений с близким человеком. Козероги, сегодня даже рутинные дела доставят удовольствие. Водолеи, посвятите этот день занятиям, которые принесут вам радость и вдохновение. Рыбы, для максимальной пользы проведите первую половину дня с родными, а вечернее время оставьте для неотложных дел.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Кто-то поет о танцах весело и задорно, под песни которых просто неудержимо тянет пуститься в пляс, а кто-то делает это нежно, красиво, может быть, даже торжественно. В любом случае, песня хороша. Демис Русос на Ретро FM, 9 часов и почти 20 минут. Совсем скоро услышим дуэт Modern Talking и еще один дуэт Кармен. Всем доброго утра, друзья.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер южный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
5: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Империум», «Дом 56», «Адмирал», «Монблан», «Сезар Будущее», «Дом Дау», «Кристалл Трилогия». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Обытинский». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Галс Фридриха Энгельса». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Галс Шоссейная». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Галс Шизовая». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Триумф Капитал». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Первый Красногвардейский». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «ПСФ Кросс». Полный список победителей на сайте premierecord.ru.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
9: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
10: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
14: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань Молл, 3 этаж.
15: Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: ОАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
17: Ищете уютное место для дня рождения?
18: Или теплых семейных встреч?
17: Семейное кафе «Тренди».
18: Вкусно, уютно для всех.
19: Семья всегда будет в «Тренди».
17: Тренди.рф.
2: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
17: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х.
14: Круглосуточные без рекламы.
17: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».

0: Песни разные нужны, песни разные важны, в том числе и те, которые называют мотивирующими. Да, друзья, не отступайте, не сдаваться ни в коем случае. Дуэт Modern Talking с таким призывом на Retro FM. В Москве 9:30 и новости, подоспевшие к этому утреннему часу. Марат Бекметов расскажет все обо всем. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. 95 новых кластеров федерального проекта «Профессионалитет» начнут работать в следующем году. Они откроются в 42 регионах, в том числе в Башкирии, Татарстане, Челябинской и Нижегородской областях. Проект объединяет предприятия и колледжи. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, работодатели участвуют в создании учебных программ, предоставляют современное оборудование и наставников, а выпускники затем приходят на производство с реальными компетенциями и готовы сразу начать работать. Денис Мантуров указал на рост доли отечественных машин на рынке в этом году. За 8 месяцев показатель достиг 63,5%, увеличившись за год более чем на 8%. В интервью ТАСС первый вице-премьер рассказал, что зафиксировано также увеличение продаж электромобилей и гибридов. В январе-августе их реализация выросла почти вдвое, достигла 83 тысяч единиц. При этом все активнее рынок занимают российские модели. Их доля в этом сегменте уже превысила 27%. Осенний парад трамваев пройдет в Москве завтра, 6 сентября. Мероприятие начнется в 11:30 от разворотного кольца у Курского вокзала. Колонны из 18 моделей разных поколений проследуют до улицы Сергия Радонежского, где с полудня до 5 часов вечера развернется выставка исторических трамваев и ретро-автомобилей. В текущем году это уже третий парад трамваев. Он пройдет в честь Дня города. Для гостей подготовлена насыщенная программа, интерактивные игры, квизы, фотозоны и концерт. Сегодня отмечается Международный день благотворительности, и в эту субботу Яндекс удвоит все пожертвования, сделанные в сервисах компании через благотворительные механики округления и добавления. У них уже 2 миллиона подписчиков. Округление, напомню, позволяет перечислять небольшие суммы, привязанные к стоимости заказа. Например, при покупке на 67 рублей сумма округляется до 100, а 33 рубля направляются на помощь НКО. Ну а добавление – это благотворительная механика, которая позволяет пользователям выбрать фиксированную сумму пожертвования от 15 до 500 рублей и автоматически перечислять ее НКО при каждом заказе. Россиянам требуется в среднем 19 дней, чтобы вернуться к привычным тратам после отпуска. При этом каждый четвертый экономит в первый месяц после возвращения, пишет «Известия». Чаще всего отдохнувшие граждане сокращают расходы на рестораны, доставку еды, уменьшают траты на развлечения и реже пользуются такси. Быстрее всего возвращаются к привычному уровню жизни сотрудники финансовой сферы, ну а дольше всего восстановление бюджета занимает у работников сфер образования и культуры. В конце выпуска курса валют на выходные и понедельник: доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. На этом пока все. Далее музыка, Андрей Мареев на Ретро FM. С добрым утром!

0: Вот так вот драйвово, вот так энергично, очень часто проходит утро субботы, впрочем, и день субботний на Ретро-ФМ тоже не отличается томностью, друзья, особенно когда в эфире в 13.00 появляется программа «Ю», в которой Юрий Гурьянов делится интересными, может быть, даже неизвестными вам историями и фактами из жизни и творчества любимых вами артистов, а также порою демонстрирует вашему вниманию треки, которые вы не слышали еще. И сегодня в программе «Ю» речь пойдет о творчестве группы Bee Gees. Не пропустите.
1: Реклама. Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в «Диалог авто», выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в «Диалог авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Гореть, ну, в смысле, светить, всегда светить везде. Этот девиз, он, в общем-то, применим в любых сферах жизни. И даже если когда речь заходит о любви, почему бы и нет. Фэнси на Ретро-ФМ о том самом пламени, которое обогревает, которое освещает, иногда сжигает дотла. Ну, что поделаешь, любовь. 9 часов почти 50 минут в столице.
1: Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложении. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Майсол Висар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. 12+.

0: раки. Сегодня не стоит принимать решения, которые будут основываться только на ощущениях и интуиции. Факты. Факты и конкретика. Львы, проведите день спокойно, без ярких впечатлений и новых контактов. Разгрузите нервную систему. Девы, вспомните свои достижения, позвольте себе насладиться своими победами. Весы, сегодня вы можете расширить кругозор и укрепить уверенность в себе через новые знания. Скорпионы, день хорош для обмена мнениями и наслаждения общением. Стрельцы, используйте утренние часы для улучшения отношений с близким человеком. Козероги, сегодня даже рутинные дела доставят удовольствие. Водолеи, посвятите этот день занятиям, которые принесут вам радость и вдохновение. Ну и рыбы, для максимальной пользы проведите первую половину дня с родными, а вечернее время оставьте для неотложных дел.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: А девушка, может быть, хочет на велосипеде покататься вместе с лирическим героем, но молчит, потому что скромная. Александр Барыкин на Ретро FM. 10 часов почти 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я рад вам пожелать доброго утра, друзья, и хорошей компании. Если вдруг удастся прогуляться, если погода к этому располагает, мои вам поздравления. Скоро ансамбль «Цветы и антик» на Ретро FM. Будьте рядом, все услышите.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен Сергей Белоголовцев. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер южный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, 3-й этаж.
4: Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи, другие тучи. Точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
12: Битва поколений, 5-й сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.
13: Ретро-ФМ.

0: Вот природа, надо сказать, все-таки не дурочка. Она правильно все придумала. И им без нас никуда, и нам без них тоже. Хотя и вместе порой бывает очень сложно. Ансамбль «Цветы» на Ретро-ФМ. Десять тридцать в Москве. Давайте узнаем, что в мире происходит. Марат Бекметов расскажет все обо всем. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Устный экзамен по истории в 9 классе, который планируется ввести через 2 года, будет в формате зачета. Он станет условием допуска к ОГЭ. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Оцениваться экзамен будет в формате зачет-не зачет. По словам министра, цель — оценить умение школьника последовательно и аргументированно излагать материал, устанавливать причинно-следственные связи, работать с историческими источниками, а также формулировать собственную позицию. Интернет на борту отечественных самолетов может появиться в ближайшие 2 года. Об этом сообщил ТАСС глава Аэрофлота Сергей Александровский. По его словам, речь идет о полноценном российском решении. Вероятнее всего, его реализуют на воздушных судах МС-21. Перевозчики активно готовятся к внедрению технологии. Ранее, напомню, полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершил свой первый полет. Суздаль возглавил рейтинг самых дорогих направлений Золотого кольца. Один день путешествия в город летом обходился в среднем в 16 800 рублей. Значительная часть расходов приходилась на проживание и питание. На втором месте Переславль-Залесский. Там средняя стоимость одного дня отдыха составляла 8 500 тысяч, а на третьем месте Кострома. При этом дешевле всего можно было отдохнуть в Рыбинске. Один день путешествия обходился в среднем в 6 300 рублей. Москвичи и гости столицы совершили за год больше 140 тысяч поездок на беспилотном трамвае. Инновационный транспорт проехал свыше 46 тысяч километров. Первый беспилотный трамвай, напомню, курсирует по маршруту номер 10, метро Щукинская, улица Кулакова. Он самостоятельно делает остановки, следует сигналам светофоров и пропускает пешеходов. До конца этого года запустить беспилотные трамваи в Москве должны еще на 2 маршрутах. Синоптики анонсировали бабье лето. В Москве теплая погода придет со вторника. Как сообщила ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина, эти выходные будут прохладными и дождливыми. Ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Во вторник и среду станет солнечно и сухо, что и соответствует понятию бабьего лета. В четверг и пятницу прогнозируется дождь, но воздух прогреется до плюс 23. В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка, Андрей Мариев на Ретро-ФМ, а я всем желаю прекрасного дня.

0: Поднимите руки, ну и, или ноги, те, кто вспомнил, как танцевать брейк-данс под эту мелодию. Напомнит Херби Хэнкок на Ретро-ФМ, 10 часов 35 минут. А если вы уже успели разогнуться после этих попыток, то давайте дальше послушаем Ace of Base, а студию Cherry Lane на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
7: Больше сделок.
6: Квартиры от агентства «Статус».
7: Строительство загородных домов от честного застройщика.
6: Складывайте возможности. Умножайте доход.
7: Приглашаем к сотрудничеству.
6: 249-1909. 249-1909.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Как мы знаем, жизнь прекрасна и удивительна. Чего в ней больше, прекрасного или удивительного, это величина непостоянная и порой меняется, причем достаточно сильно. Но главное остается то, что она продолжает нас радовать в той или иной степени, ну и, конечно же, удивлять. Ace of Base на Retro FM в 10 часов и почти 50 минут. Совсем скоро услышим дуэт Modern Talking и Михаила Боярского на Retro FM.
1: Реклама.
2: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты АО «Альфа-банк».
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: обещают друг другу люди, которые, может быть, как им кажется, что любят друг друга, но на самом деле, возможно, относятся друг к другу с большой симпатией. Пусть, несомненно, сбудется, друзья, потому что иначе тогда уж совсем сложно жить в этом мире, где никому нельзя верить, даже влюбленным людям. Сандра на Ретро-ФМ в 11:20. Меня зовут Андрей Мореев. Всем желаю доброго пока что еще утра.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспомним о британско-австралийской группе Bee Gees. Расскажу, как все начиналось и при чем тут Барбара Стрейзанд. Подробности уже сегодня, в час дня. Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 19 градусов. Ветер южный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Как расшифровывается МУМ?
6: МУМ – мягкий уголок мечты.
5: МУМ – место уюта и мебели.
6: МУМ – мебель удержит мужа дома.
5: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
7: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай! Вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
10: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
11: «Максидом».
12: Вечеринка.
13: Ровно в 21:00.
14: Лучшие танцевальные хиты
13: в неповторимом миксе.
14: Вечеринка Ретро-ФМ.
15: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Но при всех очевидных, ну не то чтобы минусах, но, скажем так, не плюсах, есть положительные моменты в осени. После летних каникул в эфир возвращается шоу «Игра, дорогие гости». Как и прежде, каждое воскресенье в 13:00 Максим Ковалевский будет встречать знаменитости и задавать им неожиданные, каверзные и порой смешные вопросы, которые, кстати, присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, а такое случается, причем довольно часто, то вы можете заработать приличную сумму, друзья. И уже завтра в шоу «Дорогие гости» придет актер, шоумен, юморист и телеведущий Сергей Белоголовцев. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в 13:00. Гарантирую, скучно не будет. Ну а ваши вопросы принимаются на нашем сайте retrofm.ru.
1: Реклама. Geely Citroen. Для тех, кто живет активно, простор и динамика, экономичность и технологии. Все это новый Geely Citroen. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Geely в этом месяце. Подробности в Geely Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не отверта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября. В 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554-20.

0: Я думаю, что если бы тогда, в конце 80-х, в ходу было выражение «юношеский» или «подростковый максимализм», эта песня называлась бы именно так. Группа «Ласковый май» на Ретро-ФМ в 11 часов почти 50 минут. Совсем скоро услышим «Bad Boys Blue» и «Аббу». Друзья, это Ретро-ФМ. Здесь живет ваша любимая музыка и ваше отличное настроение. Настроение выходного дня. Будьте рядом.
1: Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Пятый канал представляет Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера. Сегодня в 11.45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Топ покупок месяца.
8: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
7: А мода C5. Добавить стиля.
8: JQ J7. Впечатлить друзей.
7: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Горсткар.
14: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: В Москве уже субботний праздничный полдень, а на Retro FM звучит не только музыка. Retro, Retro
1: FM. Афиша на Retro FM. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. Москва в эти выходные отмечает День города. Праздничные мероприятия пройдут как в центре города, так и на окружных площадках, в том числе в парках, учреждениях культуры и образования. Так, например, в Царице на оба дня будут посвящены музыке. Сегодня выступят джазовый оркестр Игоря Бутмана и оркестр-фонограф симфо-джаз Сергея Жилина. А в Сокольниках гостей ждут детские активности, научные шоу и концерт. Праздничная программа «Ко дню города» пройдет и в музее-заповеднике Коломенское. На площадке выступят известные артисты, а для детей подготовили отдельную театральную программу. Сегодня спектакли здесь покажут детский театр эстрады, детский музыкальный театр юного актера и театр на Басманной, а завтра театр кукол «Жар-птица» и артисты театра «Человек». Между концертами все желающие смогут принять участие в мастер-классах и сделать сувениры своими руками. Вход свободный. На ВДНХ в эти выходные пройдет больше 80 мероприятий в честь Дня города. Тематические площадки на главной выставке страны будут отражать жизнь москвичей разных поколений. Иммерсивное путешествие начнется с двора 50-х годов перед павильоном «Центральный». За ним посетители попадут в эпоху 60-х годов. Во дворе 70-х рядом с центром госуслуг «Мои документы» фотозона с автомобилем «Москвич» и интерактивными развлечениями. А за фонтаном «Дружба народов» посетители смогут окунуться в атмосферу 80-х годов. В музее Москвы работает масштабный мультимедийный проект «Ученые дамы. Наука без разрешения». Экспозиция рассказывает о женщинах, которые, вопреки всем обстоятельствам, не только занимались наукой, считавшейся мужским делом, но и сумели оставить яркий след в истории. Главными героинями стали не только ученые дамы, стоявшие у истоков российской науки в ее нынешнем виде, но и наши современницы, чьи труды, при всей их важности, часто малоизвестны широкой публике. Ну а в Лужниках сегодня день московского спорта. На спортплощадке можно не только посмотреть соревнования, но и самому присоединиться к занятиям. До 6 вечера доступны больше 20 зон от стритбола, мини-футбола и настольного тенниса до шахмат, питанка, брейк-данса и полосы препятствий. На экстрим-площадке пройдут соревнования по BMX, самокату и роликам. В течение дня состоятся тренировки, мастер-классы, встречи со спортсменами. После праздник продолжится концертом. На этом пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Retro FM. Прекрасного дня.
1: Афиша на Retro FM.

0: Вот ведь насколько силен космический имидж этой инструментальной пьесы ансамбля «Зодиак». Я когда ее слышу, мне всегда хочется сказать: в то время, когда наши космические корабли бороздят просторы Вселенной, ну и дальше уже до кучи, недаром все континенты рукоплещут тружникам Большого театра, нашего Большого балета, вот так вот, по-моему, было в фильме «Операция И». 12 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем-всем-всем без исключения желаю, друзья, доброго дня, отличного настроения. Расскажу, что скоро здесь на Ретро-ФМ услышим группу «Аква», «Дубы колдуны» и Фила Коллинза.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 19 градусов. Ветер южный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
6: «Максидом». Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, третий этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
8: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
9: Больше сделок.
8: Квартиры от агентства «Статус».
9: Строительство загородных домов от честного застройщика.
8: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству.
9: 249-1909.
8: 249-1909.
10: Шоу, где характер решает все.
11: Вставай, вставай!
10: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
11: Да!
10: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
12: Ищите уютное место для дня рождения?
13: Или теплых семейных встреч?
12: Семейное кафе «Тренди».
13: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в тренде.
12: Тренди.рф.
15: Бронь столов 225-44-33.
16: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 500-54-20.

0: Доктора тоже люди, удивительно, но факты. Точно так же любят отдыхать и повеселиться, и элементарно выспаться. А вот не вот это вот, доктор Джонс, вставай, просыпайся. Нет, ни в коем случае, дайте человеку отдохнуть, и тогда он с новыми силами приступит к исцелению человеческих тел и, может быть, даже душ. Аква на Ретро FM, 12 часов 35 минут. Дальше, Dire Straits, Игорь Корнелюк и «Земля, ветер, огонь».
1: Реклама. Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Ну.
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
10: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
11: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров. Под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта. Расположенную по адресу. Город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону. Плюс 7 910 790 09 25.
13: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
14: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
13: Муз-ТВ «Новый вызов брошен» тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
15: «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.
16: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
17: Погнали!
16: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
18: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
19: Радио Хаб. 12+.

0: думаю, настоящие ценители музыки получили сейчас очень большое удовольствие. Группа Dire Straits на Retro FM. 12 часов, почти 50 минут. Кстати, настоящие ценители музыки получают удовольствие не только от музыкальных произведений, но и от музыкальных историй. И вот программа «Ю», которая выйдет на Retro FM буквально уже через 10 с небольшим минут, в 13 часов она начнется, как раз именно им и посвящена. И сегодня Юрий Гурьянов расскажет о группе, я бы даже сказал, кормильце западноевропейской поп-музыки второй половины 20-го и начала 21 века, группе Bee Gees. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. Всем счастливо, пока не болеете, не скучайте.
1: Реклама.
2: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Час дня в Москве. Наконец-то очередная программа «Ю». Прямо сейчас будет интересно и, конечно, музыкально.
1: Ретро-ФМ. Как зажигались звезды. Как создавались хиты. Программа «Ю». С Юрием Гурьяновым. На Ретро-ФМ.
0: Всем привет! По хорошей традиции, по субботам в программе «Ю» рассказываю о самых успешных артистах. И, конечно, к их числу можно отнести и сегодняшних героев. Коллектив «Долгожитель», сохранявший активность практически полвека, примерно с середины 20-го по начало 21-го. Группа и, по совместительству, семейный подряд, между прочим, один из самых успешных. «Биджиз» — это трое родных братьев по фамилии Гиб. Барри, Робин и Моррис, которые смогли талантливо соединить выразительные мелодии, тот самый легендарный узнаваемый фальцет и красивые вокальные гармонии в целом. Интересно, что за долгую карьеру Биджиз неоднократно меняли звучание. Они начинали с поп-рока и лирических песен, затем очень мощно заявили о себе в диско, что не помешало со временем вернуться и к рок-экспериментам. Кто знает, возможно, это и есть один из рецептов творческого долголетия. Кроме того, группе Биджиз не просто дать и географическую привязку, нельзя отнести их к одной стране какой-то. Дело в том, что участники легендарного братского трио родились и взрослели в Великобритании, затем переехали в другую часть света, практически на противоположную сторону планеты, в Австралию. Потом снова вернулись на родину. Но их мировая слава прокатилась по многим странам и берегам океанов. В США и Великобритании, например, группу воспринимали и воспринимают как один из главных голосов диско. Хотя, как я уже и говорил, Bee Gees не зацикливались на каком-то одном направлении. В общем, это британско-австралийский коллектив с уникальной, не похожей ни на кого историей, о которой я сегодня обязательно расскажу. Также мы, конечно, послушаем любимые хиты и редкие малоизвестные песни, важные для самой группы Bee Gees. Кроме того, коснусь творческого взаимодействия с другими известными артистами, обязательно будут интересные сюрпризы, а начнем мы с одной из самых узнаваемых работ Bee Gees, композиции под названием «Tragedy», по-нашему «Трагедия», которая вышла в 79-м году и мгновенно стала мировым хитом.

0: Яркая, ритмичная работа группы Bee Gees «Tragedy». Кстати, в этой песне перед финальными припевами есть звук взрыва, который собственным ртом изобразил один из братьев Гибб.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, сегодня мастера многоголосия группа Bee Gees. Давайте с самого начала. Как я уже упоминал, это три родных брата. Барри родился в 46-м году, а близнецы Робин и Моррис появились на свет в 49-м. Семья их жила на британском острове Мэн, затем переехала в Манчестер. Уже в этом городе начались первые музыкальные эксперименты. И в 55-м году была создана группа Rattlesnakes — «Гремучие змеи». А в 58-м году они поменяли не только город, но и страну. Семейство переселилось в австралийский Брисбен, где братья продолжили писать и исполнять музыку. Что касается названия Bee Gees, то есть версия, что оно произошло от инициалов одного из братьев, Барри Гибба, то есть букв P и G. Кстати, такие же инициалы были и у людей, которые поддерживали ребят в то время, промоутера Билла Гуда и диджея местной радиостанции Билла Гейтса, не путать с главным по Windows. В общем, получилось несколько Bee Gees, то есть множественный вариант по-английски будет Bee Gees с буквой S на конце. Они выступали на улицах, в клубах, на телевидении. Официальные записи песен начались в 63-м году, но особенно важным стал 66-й год, потому что именно тогда вышла композиция Speaks and Specs, которую можно перевести как «Мелочи прошлого» или «Кусочки былого».

Композиция «Speaks and Specs» стала крупным хитом в Австралии, а позднее привлекла внимание слушателей в других странах. В январе 1967 года семья отправилась обратно в Великобританию. После возвращения Bee Gees начали сотрудничать с продюсером Робертом Стигвудом. Также к ним присоединились барабанщик Колин Питерсон и гитарист Винс Милоуни. Тогда же, в 1967 году, вышел первый официальный международный альбом Bee Gees First, главным хитом, на котором стала песня под длинным названием «New York Mining Disaster 1941». Вымышленная история, на русский переводится как «катастрофа в шахте Нью-Йорка в 41-м», композиция, в том числе благодаря которой участники Bee Gees стали мировыми звездами.

Но сейчас все-таки предлагаю послушать одну из их самых ранних записей. Это песня из австралийского периода группы Bee Gees. В программе U композиция 63-го года «Three Kisses of Love» — «Три поцелуя любви».

Конечно, учитывая вес на мировой сцене и узнаваемые песни, Bee Gees была группой, на творчество которой обращали внимание другие исполнители, причем самых разных жанров. Поп-музыканты, рокеры и, конечно, артисты других направлений. Давайте пробежимся буквально по нескольким таким ярким историям. Пожалуй, один из самых известных и успешных каверов на Bee Gees выпустила британская группа Take That в 96 году, исполнив песню «How Deep Is Your Love?» «Как глубока твоя любовь?».

Есть подозрение, что многие из тех, кто взрослел в 90-е, были уверены, что именно Take That, а не Bee Gees, были первыми исполнителями этой трогательной композиции. Кстати, трек этот был записан уже без участия Робби Уильямса, после его ухода из коллектива Take That. Сегодня мы обязательно послушаем песню How Deep Is Your Love в оригинальном звучании 77-го года, но сделаем это чуть позже. А пока хочу обратить внимание на еще один пример исполнения, пожалуй, самого известного хита группы Bee Gees «Stayin' Alive». Оставаясь в живых, это не студийный кавер, а концертное исполнение.

2014 году американский певец Брюс Спрингстин, выступая в австралийском Брисбене, приятно удивил фанатов, исполнив вот такой живой вариант композиции «Staying Alive». Кстати, выбор был особенно символичен. Напомню, что именно там провели свои ранние австралийские годы участники группы Bee Gees. А сейчас, как это ни удивительно, из Австралии переносимся в нашу страну. Дело в том, что есть один артист, а точнее артистка, которая не просто выпустила кавер на песню «Staying Alive», но еще и сделала это вместе с одним из участников группы Bee Gees Робином Гиббом. Это певица Валерия и ее версия 2008 года.

Кстати, отдельный выпуск программы «Ю» про певицу Валерию есть в подкастах на сайте и в мобильном приложении «Ретро-ФМ». Конечно, каждый артист подарил песням Bee Gees что-то свое, но мы по традиции послушаем именно оригинальную песню 1977 года в исполнении самих братьев Гибб.

0: Кстати, многие слышали, что ритм песни «Stayin' Alive» группы Bee Gees идеально подходит для непрямого массажа сердца. Известны случаи, когда медиков и спасателей обучали именно под звуки этого хита. А еще легендарная композиция «Stayin' Alive» имела особое значение для самих Bee Gees. Она была одной из тех песен, которые тоже буквально вернули группу к жизни после спада популярности в конце 60-х и первой половины 70-х. Сейчас расскажу об этом подробнее.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, после довольно яркого старта в 67-м году группа Bee Gees выпустила несколько успешных альбомов, но постепенно к концу десятилетия между братьями стали нарастать противоречия из-за творческого соперничества Барри и Робина. В итоге Робин, решив, что его роль в группе недооценивают, покинул коллектив. После этого Барри и Моррис продолжили работу вдвоем и даже выпустили альбом, но прежнего успеха добиться уже не смогли. И даже после воссоединения в 70-м году дела так и не пошли в гору. Спад популярности продолжился. Bee Gees стали экспериментировать с разными направлениями, но стабильного коммерческого успеха так и не добились. К середине 70-х стало очевидно, что группе требуется новое звучание. Переломным моментом стал альбом «Main Course» — «Главное или основное блюдо», выпущенный в 75-м году. На нем Bee Gees перешли к более ритмичному стилю, соединив диско, фанк, соул и поп-музыку. На пластинке было несколько заметных треков, главным среди которых стала вот эта песня.

Это композиция «Jive Talking» — «Пустая болтовня». Интересно, что идея этого хита пришла Барри Гиббу, когда он ехал по мосту, и армированные пролеты издавали звук, который лег в основу ритмического рисунка этой песни. Здесь мы уже слышим практически привычных нам по звучанию Bee Gees. Но настоящий мировой прорыв произошел, можно, конечно, сказать, благодаря чуду, если чудом назвать американский фильм «Лихорадка субботнего вечера» 1977 года. Это была драма о молодом парне из Бруклина, который сбегал от серой повседневности на танцпол, где становился настоящей звездой. Парня этого, кстати говоря, играл известный нам Джон Траволта. Тогда ребята из Bee Gees спросили, нет ли у них подходящих песен для фильма. И так получилось, что песни были, причем уже почти готовые, предназначавшиеся для обычного студийного альбома. Среди них оказалась и прозвучавшая недавно «Stayin' Alive», а также, например, зажигательный трек «Night Fever».

Картина «Лихорадка субботнего вечера» очень сильно повлияла и на восприятие диска в целом, сделав его массовым явлением, а группу Bee Gees, по сути, превратила в ярких представителей этого стиля. Позже, в 79 году, саундтрек фильма получил премию Грэмми как альбом года и стал одним из самых продаваемых саундтреков в истории. Еще одной легендарной песней, которая попала в это кино и вернула наших сегодняшних героев на мировую сцену, стала композиция «How Deep Is Your Love». Прямо сейчас слушаем ее в программе «Ю».

0: Песня «How Deep Is Your Love». Кстати, фильм «Лихорадка субботнего вечера», где прозвучала эта романтичная баллада, не только перезапустил карьеру группы Bee Gees, но также стал дорогой в большое кино для актера Джона Траволты, который сыграл главную роль и проявил себя и как замечательный танцор, и как драматический актер.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 19 градусов. Ветер южный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
5: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
6: «Максидом». Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Но... Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
11: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи,
12: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
11: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
13: «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17:00, категория 16+.
14: Ищете уютное место для дня рождения?
15: Или теплых семейных встреч?
14: Семейное кафе «Тренди».
15: Вкусно, уютно для всех.
16: Семья всегда будет в тренде.
14: Тренди.рф.
17: Бронь столов 225-44-33.
18: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
19: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
20: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е.
22: 12+.
23: Как зажигались звезды.
24: Как создавались хиты. С Юрием Гурьяновым на RetroFM.
25: Продолжаем вспоминать группу Bee Gees. Мы уже знаем, что коллектив состоял из трех братьев, и сейчас давайте разберемся, как распределялись роли внутри команды. Если совсем коротко, то, например, к авторству песен в разной степени имели отношение все трое участников. Но при этом старший, Барри Гибб, чаще всего был главным автором мелодий и текстов, особенно в диско-период группы, который начался в середине 70-х. Ему же принадлежал знаменитый фальцет. Хотя изначально это не являлось визитной карточкой Bee Gees, но в 75-м году во время работы над альбомом «Main Course» продюсер предложил поднять голос Барри на одну октаву, и именно так родилась одна из важнейших особенностей звучания коллектива. Это тот самый фирменный вокал, который мы слышим, например, в знаменитом хите «Stayin' Alive» или композиции «Nights on Broadway».

Роль среднего брата Робина Гибба заключалась в том числе и в написании лирических текстов, а в ранние годы он часто был ведущим вокалистом. Например, именно его голос звучит в качестве основного вот в этом романтичном треке под названием «Массачусетс».

Третий, самый младший участник братского трио Морис Гибб в первую очередь занимался аранжировкой и музыкальной структурой. Играл на бас-гитаре, клавишных и помогал выстраивать гармонию, но при этом также участвовал в написании песен Bee Gees. Конечно, им помогали продюсеры и аранжировщики. Кроме того, для записи приглашались профессиональные сессионные музыканты, барабанщики, гитаристы, клавишники и духовые ансамбли. Понятно, что границы в распределении обязанностей были нечеткими. Конечно, хиты часто рождались в спорах, но при всем при этом главным оставалось то, что братья очень гармонично дополняли друг друга как в моменты создания и записи песен, так и на сцене. Ну а сейчас от секретов создания хитов переходим к тайной любви, про которую наши сегодняшние герои высказались в песне «Secret Love» 91 года. Здесь традиционно авторами выступили все трое братьев. Кстати, в те времена Bee Gees уже практически завязались диском.

0: Композиция, которая неплохо показала себя во многих европейских чартах 91 года, Secret Love. Напоминаю, сегодня в программе «Ю» рассказываю о британско-австралийской группе Bee Gees.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Сейчас предлагаю вспомнить еще одну отличную песню знаменитого трио «Братьев Гибб». Песню, у которой есть свои особенности и своя история. Это композиция 78 года «Too Much Heaven» — «Слишком много неба». Несмотря на то, что создавалась она в эпоху главных диско-хитов, таких как «Tragedy» и «Stayin' Alive», звучала работа не похожа ни на какие другие. «Too Much Heaven» — это такая легкая, практически невесомая баллада. Интересно и то, как она появилась. В 78 году Bee Gees снимались в музыкальном фильме «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера», основанном на песнях «Битлз». И хотя сама картина получилась провальной, но во время работы над ней, а если точнее в перерыве, между съемками буквально за один день они сочинили сразу три успешных хита. Именно тогда появился тот самый диско-хит «Tragedy». Помимо этого была написана песня для четвертого брата Энди Гибба. Да, был и такой. Он не участвовал в Bee Gees, а занимался сольной карьерой. В данном случае речь о композиции «Shadow Dancing», которая стала одной из главных в дискографии Энди.

Ну и как раз третьей песней, появившейся в тот плодотворный день, стала та самая «Too Much Heaven», которую Bee Gees оставили себе. Что касается работы над этой удивительной композицией, то здесь тоже был применен особый подход, особая студийная магия. В целом было записано 27 вокальных дорожек, которые накладывались друг на друга. Причем 18 из 27 записал Парри. И удивительно, что он исполнял партии, не прослушивая предыдущие. Получилась такая парящая, трехголосная, многослойная гармония, собранная из трех вокалов всех братьев. Конечно, включая фирменный фальцет Барри.

Объемная, воздушная, многоголосная и не похожая на все другие песни группы Bee Gees, композиция «Too Much Heaven». Кстати, помимо прочего, у нее была еще одна особая миссия – благотворительная. Bee Gees решили передать все авторские отчисления в ООН для поддержки детей.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Напоминаю, главные герои программы «Ю» сегодня — группа «Bee Gees». Так получилось, что братское трио было не просто суперзвездами диска, но невероятно плодовитыми авторами песен. Они умудрялись регулярно создавать шедевры не только для себя, но и для других исполнителей. Хороший пример того, как они могли делиться своими песнями, композиция 67-го года «To Love Somebody», которую в разное время перепели много известных артистов, включая Нину Симон, Майкла Болтона и Джимми Саммервилля. Вот так она звучала в исполнении Джимми. Помимо этого, конечно, были работы, которые Bee Gees изначально создавали для других. Например, суперхит под названием «Chain Reaction» 85 года достался знаменитой Дайане Росс. Кстати, на бэк-вокале этой мощнейшей работы звучат сами братья Гибб. Ну и отдельного внимания также заслуживает еще одна легендарная песня, которую Bee Gees написали для очень популярной певицы и актрисы Барбары Стрейзанд. Это композиция действительно мирового масштаба, которую в любой стране мира узнают буквально с первых нот. Сейчас предлагаю послушать ее целиком. В программе «Ю» красивая, мелодичная и вечная, настоящий романтичный шедевр «Woman in Love». Да, ее тоже написали участники группы Bee Gees.

0: Блистательная, неподражаемая Барбара Стрейзанд и ее бессмертный хит «Woman in Love», написанный братьями Гибб. Кстати, это не единственная песня Биджи, созданная для Барбары Стрейзанд. Была еще одна работа под названием «Guilty», которая вошла в одноименный альбом 80-го года. Между прочим, эта пластинка стала самой продаваемой в карьере певицы. Она разошлась тиражом более 15, а по некоторым данным и порядка 20 миллионов копий.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Так получилось, что после фантастически успешной второй половины 70-х начало следующего десятилетия стало непростым периодом для группы Bee Gees. Мода на диско, жанр, который принес им мировую славу, начала падать. Особенно заметно это было в США, где радиостанции просто отказывались ставить в эфир песни в стиле диско. Группа снова оказалась в непростой ситуации. В 81-м году они выпустили поп-рок-альбом «Living Eyes», но поскольку Bee Gees ассоциировались исключительно с диско, песни не попадали в эфир. В течение нескольких лет деятельность группы, по сути, была поставлена на паузу. Но братья активно писали песни для других артистов и занимались продюсированием. Это как раз то, о чем я недавно рассказывал на примере сотрудничества с Дайаной Росс и Барбарой Стрейзанд. И только к 87-му году состоялось возвращение самих Bee Gees. Они записали альбом под названием ESP. Пластинка показала, что группа готова к переменам в звучании, но при этом сохранила многие свои фирменные черты. Проиллюстрировать обновленных Bee Gees можно главной песней с альбома ESP, композицией с символичным названием «You Win Again» — «Ты снова выиграл».

Такой очередной камбэк в виде песни «You Win Again» показал хорошие результаты в европейских чартах, доказав, что магия Bee Gees все еще работает, но уже с влиянием синти-попа и электронного звучания. Интересно, что мелодия к песне «You Win Again» пришла к Барри Гиббу во сне. Далее, в конце 80-х и в 90-х вышло еще несколько альбомов. На один из них мы обратим внимание, в том числе и потому, что он появился в знаковом для Bee Gees 97-м году. Это как раз год, когда группу включили в зал славы рок-н-ролла. Речь о пластинке под названием «Still Waters», самой заметной песней, из которой оказалась композиция «Alone» в стиле поп-рок. Интересно, что ее создание началось со звука синтезаторной волынки, на которую младший брат Моррис наткнулся, когда братья готовили новый материал. Конечно, в финальной версии «Alone» волынка не звучит как традиционный шотландский инструмент. Она просто превратилась в красивое, атмосферное, пусть и синтезаторное дополнение к песне.

0: Одна из самых узнаваемых поздних баллад Bee Gees — композиция 97 года «Alone», показавшая высокие результаты в чартах многих стран.
1: Реклама.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Майсол Висар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Пятый канал представляет: Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. «Далеко до Москвы». Премьера сегодня в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Итак, легендарные Bee Gees – одна из самых влиятельных групп в истории диско и поп-музыки с миллионами поклонников по всему миру. Их творческая активность продлилась практически полвека. После того, как в 2003 году внезапно не стало Морриса Гибба, группа фактически прекратила свое существование. И хотя какое-то время оставшиеся братья Барри и Робин обсуждали возможность продолжения совместной работы, но в 2012 году из жизни ушел и Робин. Вообще, их вклад в музыку сложно переоценить. За долгую историю существования коллектива было выпущено 22 студийных альбома, написано более 1000 песен, в том числе и для других исполнителей. Ну а общее число проданных записей превышает 220 миллионов копий по всему миру, что сделало их одними из самых коммерчески успешных исполнителей. Еще одна важная цифра касается их легендарного саундтрека к фильму «Лихорадка субботнего вечера» 1977 года, с которого, по сути, началась самая яркая страница Bee Gees. Тираж этого альбома превысил 40 миллионов копий. Тогда же группа получила свою первую Грэмми. А вообще, братья Гибб, конечно, получили множество наград и почетных званий, в том числе и включение в зал славы рок-н-ролла в 1997 году. Помимо этого, у них есть звезда на Голливудской аллее славы, а также признание в зале славы авторов песен. Мы уже поняли, что Bee Gees могли быть очень разными. От рок-н-ролла до лирических баллад. Но для большинства слушателей они навсегда останутся именно королями диско. Группа, которая подарила звучание целой эпохи. В финале хочу поставить еще одну иллюстрацию этой самой эпохи. Песню 76-го года с говорящим названием «You should be dancing» — «Ты должен танцевать». Ну или еще один вариант перевода — «Самое время танцевать». Наше с вами время и место встречи не меняется. Программа «Ю» вернется через неделю. В следующую субботу в 13.00 на Ретро-ФМ расскажу еще про кого-нибудь знаменитого. Если соскучитесь раньше, слушайте подкасты этого и всех остальных выпусков на сайте и в мобильном приложении Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

Ну что, давайте добавим ярких красок в этот пасмурный осенний день. По крайней мере, в Москве он именно такой. В плане погоды имеется в виду. В плане настроения все отлично. Настроение праздничное. Напомню, сегодня и завтра столица России отмечает 879 лет со дня образования. Так что поздравляю всех нас, вас с днем любимого города. Ну и вы можете поздравить столицу нашей родины в программе «Филичта», которая прямо сейчас и стартует. Все свои послания присылайте в мессенджер «Макс». Под постом «Филичта» оставляйте свои приветы. Также на сайте retrofm.ru имеется раздел «Филичта». В нем заполняйте специальную форму и отправляйте. Ну и смс принимаем 5533 номер. Вначале обязательно пишите «Retrofm», и тогда я все увижу и все обязательно озвучу. Меня зовут Тимур Соколов. До 7... Да, все верно. До 7 вечера я с вами приветствую. Ну и давайте начинать.

0: Это от Сандры вам был первый привет, но и от меня тоже. Ну а теперь к вашим приветам, друзья, к вашим поздравлениям. Ваше сообщение прямо сейчас. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Передаю привет мужу Михаилу и сыну Александру. Желаем хорошей дороги. Наталья из Кузоватова. Да, вот так. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Передаю привет своей маме Ирине. Она у меня такая труженица. Люблю ее. Дочь Оксана. Оксана, берите с мамой пример. Дорогого любимого мужа и зятя Пырырко Данила Алексеевича поздравляем с днем рождения. Желаем крепчайшего здоровья, настоящего человеческого счастья и успеха во всем. Мы тебя очень любим. Написали жена Анжела, теща Инна Ивановна, тесть Сергей Георгиевич и тетя Анжела. Данил Алексеевич, от нас тоже поздравления принимайте. Далее, Наталья Матвеева желает, чтобы мы ей передали привет. Наталья, ловите лично от меня жаркий, горячий, пламенный. Следующее послание. Фельдшита, добрый вечер. Евгений Матафонов, город Зеленогорск, Красноярский край. Теперь понятно, почему добрый вечер. Всем добра, огромный привет всем, кто меня знает, всем любви. Теперь вас знает вся страна. Добрый день, Ретро-ФМ. Хочу передать привет своей любимой маме. Ее зовут Жанна. Она живет в Красногорском районе, а также брату Данилу и его девушке от Ксюши из Севастополя.
1: Отправляйте смс на номер 55.

0: Да простят меня фанаты Майкла Джексона, среди слушателей Ретро-ФМ я знаю их много, но вынужден немножко прервать короля поп-музыки. Боже, какой властью я обладаю, могу прервать песню короля поп-музыки. Вряд ли кто может похвастаться этим еще. Ну, просто вынужден, друзья, это сделать, так что любители творчества Майкла Джексона, не обессудьте, вот такой вот я бэт. Добрый день, а Ретро-ФМ сегодня в моем любимом городе Кургане. День города, хочется пожелать всем курганцам благополучия и процветания с 347-м днем рождения. Родной Курган, написала Наталья из города Кургана. Москвичи присоединяются, и вообще все мы присоединяемся к этим поздравлениям. Ретро-ФМ, а с вашей помощью передаю привет Александру из Заигравельского района Республики Бурятия от Замиры. Желаю ему крепкого здоровья и успеха во всем. Моей любимой мамулечке привет всем любимым радиоведущим Ретро-ФМ, всему Кузбассу, города Кемерово, от Анны из города Кемерово, соответственно. Здравствуйте. Передаю привет маме Лене и папе Олегу. Дочь Евдокия написала. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Передаю привет моему мужу Василию. Он занимается машиной в гараже. Пусть приходит кушать арбуз. Мы его ждем. Василий, бегом домой. Там арбуз.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Пойдемте со мной. Нас ожидает новая порция ваших сообщений. Добрый день, Ретро-ФМ. Хочу передать привет своей доченьке Даше.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 19 градусов. Ветер южный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай! Вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
8: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
15: Больше сделок.
14: Квартиры от агентства «Статус».
15: Строительство загородных домов от честного застройщика.
14: Складывай эти возможности. Умножайте доход.
15: Приглашаем к сотрудничеству.
14: 249-1909. 249-1909.
16: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.
17: Ретро-ФМ.

Nothing's gonna change my love for you. Любовь к Феличите ничем не замените. Ваше сообщение яркое тому доказательство. Добрый день, Ретро ФМ. Сегодня хотим поздравить сына Кострева Александра Викторовича. С днем рождения. Желаем здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия, исполнения всех желаний, мира, домашнего уюта и песен в подарок. От папы Кострева Виктора Николаевича, Марины, жены Оксаны, сына Мирослава и всех близких, родных людей из города Михнево-Ступинский городского округа Московской области. Вот как-то так все написано. Наталья Матвеева написала еще: передать привет моему любимому Сергею Зайцеву. Сделано. Здравствуйте, любимое радио. Мы сегодня празднуем мой завтрашний день рождения. Классная идея. Приехали мои любимые друзья и родные люди. Спасибо им за то, что они есть в моей жизни. Они мое богатство и счастье. Люблю их до луны и обратно. Екатерина, молодцы. С наступающим, Катенька. Добрый день, Ретро ФМ. Спасибо вам за хорошие песни. Передайте, пожалуйста, привет мужу Сергею, чтобы он выздоравливал быстрее. Нас ждут великие дела, написала жена Ирина из города Дубна. Привет, с днем рождения, мою сестру Ольгу Вязову из Уфы. Душевного покоя и счастья, твоя сестренка Олеся. Будет все хорошо, мы должны верить. Всем добра и мира. Добрый вечер, любимое радио. Сегодня прекрасный осенний день. Хотелось бы пожелать всем хорошего настроения, добра и любви. Привет из Новокузнецка, семья Галченко и Зарайко.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: Диджей Бобо. Вот именно так произносится имя этого исполнитель. Ретро FM. Передайте, пожалуйста, привет моей куме Олесе из Курской области, Солнцевский район. С уважением, Серж с Курска. Сделано. Надеюсь, что Олеся этот привет поймала. Сегодня, несмотря на дождливую погоду, хорошее настроение, хочу поделиться этим настроением со всеми слушателями Ретро FM. Если можно, очень хочется послушать песню Somebody группы Eagles, подпись Лариса. Лариса! Значит, так, Eagles не будет, потому что песни на заказ мы не ставим. Привет и передаем, песни на заказ не ставим. Так что могу предложить вам одну из прекрасных песен Рикардо Фолье. Через пару минут все услышите.
1: Реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
4: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
3: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
2: «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17.00. Категория 16+. Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Успех начинается с правильного выбора. «Ретро-ФМ» – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на «Ретро-ФМ» – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: 14.42 уже в Москве. Продолжается Филичита. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, привет моей дорогой, любимой жене Оксане Некрасовой из города Алматы. Она сейчас на кухне перебирает клубнику, будет делать из нее наивкуснейшее варенье. Дорогая моя, я тебя очень люблю, и твое варенье мы тоже все очень любим, написал Денис Анатольевич. Добрый день, любимое радио. Поздравляю сыночка, ангелочки Бабкина Леонида с 25-летием. Хочу пожелать крепкого здоровья, мирного неба и всех благ. С нетерпением жду внуков. Мама Наташа, город Березовский, Свердловская область. Прошкин Сергей передает пламенный привет всему коллективу. Смена номер один компании «Алютех». Всеволожск, город Всеволожск, Ленинградская область. Корсуну Дмитрию, Бойко Андрею, Градову Виталию, Сальникову Андрею, Ткаченко Олегу, Стужуку Михаилу, я дочитаю до конца, Заслонкину Андрею, Копарову Алмазу, Михайлову Трофиму, Джану Закову, Арсену, всем добра, мира и счастья. С уважением, Прошкин Сергей. Сергей, ну вы очень ответственно подошли к вопросу. Надеюсь, никого не забыли. Юрий Антонов, переулочке Арбата, прямо сейчас, с праздником, Москва.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: продолжаю зачитывать ваше послание. Наша Ольга Вязова из Уфы все прослушала. Да будь ты счастлива снова. И с днем рождения. И снова всем всего самого-самого. Это от Олеся. Огромный привет городу Астрахани, мужу Алексею, сестренке Ирине и дочке Маруське. Погода чудо. Спасибо за отдых. Жаль, сазанчик не ловится. Вот такая смс-ка прилетела, к сожалению, без подписи. Ваши сообщения, друзья, ловятся в Максе под постом Филичита. Пишите, скоро продолжим.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
1: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Интернет-поток RetroFM 70-е. Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

Так, последнее сообщение на сегодня. Да, именно последнее, не крайнее, не какие-нибудь еще, а последнее. Всем любителям суеверий, кстати, привет. Малахову Вове из Тирасполя, привет, думаю о тебе все время, скучаю. Москва, вот такая подпись. Москва сегодня не скучает, Москва сегодня празднует. Хочу передать привет городу Ковров. Сегодня день города у нас, всех с праздником. Передать привет любимому мужу Бычкову Артему. Я тебя люблю, радость моя. К сожалению, радость забыла подписаться. Здравствуйте, любимый Ретро-ФМ. Передать привет Георгию из Севастополя. Он мотоциклист, желаю ему ни гвоздя, ни жезла. Добрых дорог, новых открытий, новых маршрутов и настоящих друзей. Сергей Куликов подписался. Добрый вечер из Владивостока. Прекрасных всем выходных. Находимся сейчас на даче. Здесь очень много милейших кошек. Просто очень хочется сказать, чтобы каждый хвостик обрел своих любящих хозяев. С любовью, семья Злобиных. Да будет так. Все, друзья, мечта завершена. Я Тимур Соколов, жду вас в новом часе.

0: Пока Donna Summer вас развлекала, новость тут подвезли интересную, в то же время забавную. Минувшее лето стало самым теплым в России за всю историю наблюдения с 1891 года. Самые сильные температурные аномалии зафиксировали на Урале и в Сибири. Москвы и Петербурга это не коснулось. Вот почему, спрашивается, Москвы и Петербурга это не коснулось? Почему? Скажите мне, что за несправедливость такая? Вот негодую, честно. Ладно, забыли, через пару минут отправимся туда, где всегда жарко, в Бомбее, станцуем там буги-вуги в честь Москвы.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 19 градусов. Ветер южный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама. Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
5: Да!
1: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
6: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, третий этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

0: Ричард Сандерсон на Retro FM с хитом «Reality». А в реальности у нас отличные новости, которыми я с вами спешу поделиться. После летних каникул, да будет вам известно, в эфир возвращается шоу «Игра. Дорогие гости». А это значит, друзья, что у вас вновь появляется возможность заработать очень много денег. Как это сделать? Читайте на сайте retrofm.ru. Завтра в 13:00 участником программы «Дорогие гости» станет актер, шоумен, юморист и телеведущий Сергей Белоголовцев. Не пропустите программу в час дня по Москве в воскресенье.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот. Реклама.
2: Папа, а мы все купили к школе?
3: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Теннет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
2: А маме тоже Теннет купим?
3: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
5: «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17:00, категория 16+.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Утреннее шоу.
12: Первая смена.
11: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
12: Первая смена.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
14: Ретро-ФМ.

0: как говорится, были бы серьги, а уши найдутся. Мелодия из фильма «Цыган» только что на Ретро-ФМ. Далее Рики Поверис, хитом про Пикколо Аморе, а чуть раньше Пол Саймон и Арт Гарфинкел.
1: Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк.
3: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот и

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: А вот что не говори, а только Сиси Кейдж, как никто, больше обладает удивительной способностью весело и бодро петь о разбитых сердцах и одиноких незнакомцах в ночи. Ну а всем, кто предпочитает знакомиться при свете дня, привет, меня зовут Тимур Соколов, до 7 вечера вместе с вами наслаждаюсь выходными под очень, как вы слышите, хорошую музыку. Далее Сандра, Игорь Иванов и Гордеть.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити Ждули впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

Если вы не знали, предупреждаю, у этой песни есть побочный эффект. Она гарантированно пропишется в вашей голове как минимум до завтрашнего утра. Так что имейте в виду. Innocent Love, Sandra на Retro FM. Как по мне, так идеально для осеннего дня. И продолжим этот день в компании группы Scorpions и прекрасной Саманты Фокс уже скоро.

0: «Ты да, я да, мы с тобой», ну или как поют Scorpions, «You and I». А вообще эта фраза осенью работает идеально только в связке с чашкой ароматного кофе или какао. Так что порадуйте себя, ну а я порадую вас песней про лето, в которую ходила «Веселые ребята» уже скоро.
1: Реклама.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут.

вертит земную ось. Чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды увидеть.

0: сегодня выходной, вечер субботы, поэтому вот вам текила, наслаждайтесь. Так однажды сказали ребята из группы Чемс, когда записали эту композицию, которую так и назвали. Текила. Ну а вы о чем подумали? Подумали. Я же вижу, вон рука уже к бару тянется. Отставить. Здоровый образ жизни наше все. Слушаем лучшую музыку. Пьем исключительно безалкогольные напитки. Ясным, трезвым взором смотрим вперед и только вперед. Где нас ждет уже Татьяна Буланова. Тимур Скалов зовут меня. Я вас приветствую.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен Сергей Белоголовцев. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
6: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
8: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости 2026» назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Ультима Сити», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик-лидер. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Электрозаводская». Акционерное общество. Специализированный застройщик. Санаторий «Белые ночи». Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой УСП». Лучшими компаниями признаны «Эталон», группа «Самолет», группа компаний «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Полный список победителей на сайте премии рекорде.ру.
9: Шоу, где характер решает все.
10: Вставай, вставай!
9: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
10: Да!
9: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
11: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
12: Больше сделок.
11: Квартиры от агентства «Статус».
12: Строительство загородных домов от честного застройщика.
11: Складывайте возможности. Умножайте доход.
12: Приглашаем к сотрудничеству.
11: 249-1909. 249-1909.
13: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
14: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
13: Новый сезон мелодрам.
15: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
13: Скажи счастью «да».
16: Ты выйдешь за меня замуж?
15: Да.
13: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
17: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «БРИКС». Сравните 70+ жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. «Казань-Экспо». Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
18: ОАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
16: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
16: Вкусно, уютно для всех.
19: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
20: Бронь столов 225-44-33.
21: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
22: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е».
23: 12+.

0: Маэстро Юрий Антонов, «Лунная дорожка», песня, под которую всегда хочется немного подпевать, но я этого делать не буду, потому что то, как я пою, нравится только моей маме. И то, мне кажется, она лукавит. А вот как поет Мэрайя Керри, нравится всему миру, поэтому послушаем ее через пару минут.
1: Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Любимой музыки много не бывает.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
7: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
9: 15+.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: никуда. В детство ненадолго вернулись, поностальгировали. Ну и обратно во взрослую жизнь, где осень — это тоже, да, школа, но уже для твоих детей. И для тебя тоже. Михаилу Боярскому большое спасибо за это путешествие в детство. Далее Эфер Дэвид и Бонни М.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Но в сотый раз рассказывать вам историю про то, что эту песню Крис Ри написал для одной из своих дочерей, я не буду, потому что об этом и так все знают уже давно. Расскажу лучше про то, когда к нам придет так называемое бабье лето. Произойдет это счастье 8 сентября, друзья, и продлится около 5 дней. Так что поздравляю, еще позагораем.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Как расшифровывается МУМ?
6: МУМ – мягкий уголок мечты.
5: МУМ – место уюта и мебели.
6: МУМ – мебель удержит мужа дома.
5: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров. Под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу: город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.

Бонни Тайлер, Holding Out for Hero. Ну а героем нового сезона программы «Дорогие гости» на этой неделе станет актер, шоумен, юморист и телеведущий Сергей Белоголовцев. Задать свои вопросы ему можно на сайте Retro.fm, заходите. И не забывайте, друзья, что вы можете еще и выиграть деньги. Как это сделать, узнайте там же, на сайте retrofm.ru. Ну и самое главное, не пропустите шоу «Дорогие гости» завтра в 13:00 по Москве здесь на Retro.fm.

0: Roxette, Sleeping in my car. Как-то тоже пытался поспать в машине. Неудобно. А вот целоваться с девушкой на заднем сиденье. Ну и не только целоваться, почему-то удобно. Вот ведь парадокс. Все, прощаюсь, друзья, до завтра. Тимур Скалов был с вами, далее Илья Глебов. Всем пока, Москва, с праздником.
1: Реклама.

0: 12+.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Добрый вечер, Москва! С днем рождения, Москва! Дальнейшего процветания и, так сказать, похорошения. И всех, не только москвичей, с праздником! Джазу нам всем, блюзу и рок-н-роллу. Через пару минут на Red FM Bad Boys Blue. Фер Дэвид Нейдагутин. Меня зовут Илья Глебов.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
3: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, третий этаж.
4: Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
2: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Bad Boys Blue и их диско гимн ночным людям. Ну, чувствуется по запалу, что надолго люди собираются проводить время в такой активности, поэтому силы как-то берегут, потому как, ну, совсем нельзя сказать, что сильно энергично у них все происходит. У нас все энергично происходит, субботний вечер на Retro FM происходит, и дальше Владимир Пресняков, Maywood и Armio Flowers через 3 минуты, 19:35 в Москве.
1: Реклама. Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в Диалог Авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в Диалог Авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получил.
2: Но... Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
7: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООСЗ «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
8: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
9: «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.
10: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: то, что Ассоль продрогла, вообще не дело, мне кажется, срочно либо укутать Ассоль, либо привести Ассоль в движение. Лучше всего двигаться, естественно, под музыку. На РТФМ через пару минут буквально Сюзанна и Тодо Пассара. Мария, 19:49 в Москве.
1: Реклама.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Белинда Карлайл прислала нам свои кружочки на песочке. Ну, что это значит? Значит, человек как-то на отдыхе находится. Есть у него время, вдохновение, ну и, собственно, песочек, чтобы на нем кружочек нарисовать. Мы не завидуем, мы просто проводим прекрасно субботний вечер под музыку Ретро-ФМ. Бакара Кармен, Maroon 5 через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Добрый вечер.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен Сергей Белоголовцев. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.

0: возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
2: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
4: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо.
11: 12+.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Дорогуша, поверь ему, он так прекрасен, раскрой для него свое сердце. Ну, честно говоря, я по-другому себе представлял разговоры подруг и как они обсуждают этих самых мужчин. Как-то Баккара тут слегка что-то приукрасили. Дальше Roxette, Зодиак на Ретро-ФМ. Через 3 минуты ровно.
1: Реклама.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
1: «Битва поколений», 5-й сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Ритм – это волшебство, ритм – это игра Марии Клэр Девальдо. Да и, собственно говоря, немножечко как будто бы чувствуется тут намек на особенно ритмичную музыку. Все правильно, намек неспроста. Потому что с 9 до полуночи каждый день у нас с вами вечеринка ДРФМ. Лучшие танцевальные хиты в супермиксе целых 3 часа к ряду. Так что готовимся к этому. Ритм из Magic, ритм из The Game. Меня зовут Илья Глебов. Через пару минут Крис Ри, Валерий Леонтьев.
1: Реклама.

0: это прям классика Евроденса, и буквально мы вон тупати, ну, в смысле, вечеринку хотим, и вот вам, пожалуйста, все совпало. Вы хотели вечеринку, она у вас есть. И не просто вечеринка, а праздничная вечеринка Ретро-ФМ по случаю Дня города Москвы. Ну, вот так вот, 21.20 в Москве, меня зовут Илья Глебов, и двигаемся.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, 3-й этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Ну, где-то, может быть, и абракадабра, у нас все четко и по полочкам. Супермикс из лучшей танцевальной музыки на субботней вечеринке Ретро-ФМ. Мы танцуем до полуночи. Ну, как обычно, 21:35 в Москве.

0: сердце. Ваше дело труба.
1: Пусть войдет.
0: Входите.
1: Вы утверждали, что я черствая.
2: Почему мягкая?
1: Бесчеловечная.
2: Человечная.
1: Бессердечная.
2: Сердечная.
1: Сухая.
2: Мокрая.

0: Маша!
1: Там, где Новосельцева труба, у Людмилы Прокофьевны есть разные вариации. 21.50 в столице. Неизменно праздничное настроение, как только слышишь истории, связанные с служебным романом. Отличный тост. Ну и у нас сегодня праздничное настроение по случаю дня города. Так что в этом смысле и продолжаем танцевальные движения. Вечеринка РФМ для вас. На РФМ.
2: Реклама.

0: Милен Фармер, воодушевлена, свободою. Ну и мы, собственно, исключительно за свободу движений. За свободу танцевальных движений, само собой, под любимую танцевальную музыку. На вечеринке Retro FM лучшая танцевальная музыка для вас, да, полуночи. Мы танцуем. Меня зовут Илья Глебов, 22.20 в столице. Здравствуйте.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, 3-й этаж.
4: Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
6: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
7: Больше сделок.
6: Квартиры от агентства «Статус».
7: Строительство загородных домов от честного застройщика.
6: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству.
7: 249-1909.
6: 249-1909.
8: «Джили Сити Рэй». Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый «Джили Сити Рэй». Уже в «Диалог Авто». Получите свои индивидуальные условия на покупку «Джили».

0: и в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не отверта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
1: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ретро-ФМ.

0: Очень я люблю, когда песня совершенно соответствует нашим, так сказать, намерениям. Леди, говорит он ей, слушай меня прям сегодняшним вечером, и мы будем танцевать в лунном свете. Ну, не знаю, в лунном, не в лунном, а танцевать мы с вами точно будем. Потому что лучшая танцевальная музыка здесь, на субботней вечеринке Ретро FM 22.35. В Москве это были Моджо.
1: Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.
1: Интернет-поток «Ретро FM San Remo». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро FM San Remo».
5: 15+.
7: Телефон рекламной службы «Ретро FM» в Казани. 554-2.

0: помогает всем, как так встряхнуться и что-нибудь эдакое изобразить танцевальное, чтобы все запомнили вас молодой и красивой. 22.51 в столице. Это лучшая танцевальная музыка на субботней вечеринке Ретро FM.
1: Реклама.

0: 12+.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

0: ты такой, говорит она ему. Ты один, ты такой, говорит она ему. Ну, то есть девушек две, да, он один. Не знаю, как он будет разруливать это дело. Но на танцполе, кстати, можно разрулить, делать танцевальные па в одну сторону, в другую. Это я так немножечко учу. 23.35 в столице и лучшая танцевальная музыка здесь, на субботней вечеринке Red FM.
1: Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: Байла Камиго. Ну, в смысле, танцуй со мной. Это прямо очень точно, потому что мы продолжаем танцевать до полуночи на субботней вечеринке на ТРФМ. Через пару минут у нас тут будут Дмитрий Маликов, группа Квин и группа Скотч. А в полночь встречайте здесь Дмитрия Майорова. Меня зовут Илья Глебов, 23:49 в столице.
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спасибо!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

мастера многоголосия, братья Биджис на Ретро-ФМ, которые как будто вчера, хотя почему как будто, именно в минувшую субботу стали героями программы «Ю», был посвящен выпуск на retrofm.ru, он скоро появится в подкастах, можно будет переслушать, если что. Ну, а без всяких «если» и каких-то неопределенностей, определенно точно продолжаем отдыхать под проверенные временем хиты. С ними, как минимум, на подходе на Ретро-ФМ Джимми Саммервилл, Александр Иванов. Меня же зовут Дмитрий Майоров. Всем большой привет и отличного воскресенья. В столице практически 20 минут первого.

0: Хоть осень с нами уже далеко не первый день, некоторых пока еще не отпускает лето. Ну или вспоминают его хорошим, теплым словом, причем буквально назвав минувшее лето в России самым теплым за всю историю наблюдений. Если в Москве и Питере температурные показатели в целом соответствовали норме, то на Урале и в Сибири были зафиксированы аномальные показатели. Рекордные плюсы. Тут такие выводы. Ну и плюс-минус несколько минут ожидания. Услышим с вами Патрисию Касс и команду Венга Бойс. Здесь на Ретро-ФМ в столице. 00:35.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: все инструменты музыкальные явно для нетомного и нескучного отдыха у нас, как всегда, имеются на Retro FM. Список желающих музыкально поддержать все наши с вами выходные моменты, разумеется, впечатляющий. С ближайших героев на подходе Bad Boys Blue. Еще раньше услышим Демиса Русоса. Такие планы. В столице 0 часов 49 минут.
1: Реклама.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

Иногда не верится, что что-то происходит наяву. Прям невероятное, вероятно. Или наоборот, бывает удивительно, почему все не сложилось так, как ожидалось. Хотя все к этому и шло. Последнее, наверное, сейчас ближе к этой истории с Алан Серкалом на Retro FM. Ждем, ждем с вами. И вот-вот дождемся, услышим Льва Лещенко и Брайана Адамса. Они, да, в планах столицы час двадцать.

0: Если бы часть его истории сложилась не так, как мы знаем, вчера бы, 5 сентября, ему могло бы исполниться 80 лет. Великий Фредди, легендарный Меркьюри на ретро-ФМ. Далее в историю этого музыкального часа впишутся Рики Повери и комбинация. Другими словами, скоро их услышим. Столица, час 35.
1: Ретро-ФМ, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ. 12+.

Мрачная атмосфера ночного города, расставание и романтические манипуляции. Всем этим пропитана эта история Dire Straits уже сколько лет. В целом ничего из этого нам сейчас не подходит. Пойдем, походим, посмотрим, повыбираем еще что-нибудь. Ну а если серьезно, всем не скучного воскресенья, не скучного отдыха. Это Retro FM, это Кали Минок и Юрий Антонов на ближайшее. В столице час 49.

далеких 80-х за эту историю она, Донна Саммер, получила премию Грэмми в номинации «Лучшее женское рок-вокальное исполнение». Она стала первой чернокожей артисткой, победившей в этой категории. Высмотрел факты. Было дело, как говорится. В столице 2 часа 19 минут. На Ретро-ФМ приближается Сиси Кейдж. Еще раньше услышим Владимира Преснякова и Александра Иванова.

0: Приснится может, конечно, всякое, но все мы знаем про выражение, про серого волчка, про то, что не ложись на краю. Оказывается, сезон урожая сбора, не все так очевидно. Придет серенький волчок, подарит кабачок. Честно, глаза попался этой шутейке, но просто не смог пройти мимо. Столица 2 часа 35 минут. Мимо нас на Ретро-ФМ. Далее не пройдут команды «Секреты Аква».
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

независимо от ваших личных направлений, движений там на юг, на север и так далее, независимо от маршрутов, нам с вами явно по пути. Продолжаем отдыхать вместе на Retro FM в столице 2 часа 49 минут. Скоро услышим Грейс Джонс.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.